0: российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. І різниця між цими двома цифрами в 12 разів.
1: При цьому варто зазначити, що внутрішні поставки газу повністю збиткові. До того ж, Китаю стільки газу, скільки їй пропонує Путін, не треба.
2: Китай пооткрывал кучу новых газовых месторождений у себя. Это крупная газодобывающая держава. Она, например, Китай добывает газа больше, чем Катар, скажем, да? И добыча газа там быстро растет.
1: А за рахуванням нынешних тенденций навколо спекуляцию в нафтогазовом секторе китайцы пішли ще далі.
2: Китай только что опубликовал свой пятилетний план новый, по которому вот они живут и ориентируются. Он, во-первых, предполагает просто дикий приоритет на зеленую энергетику. Сейчас уголь довольно быстро вытесняется солнцем и ветром. Соотношение где-то условно там типа 50 на 30. Сейчас в пользу угля еще. Газа там вообще нет. То есть газ в Китае – это маргинальное топливо. Он занимает меньше 5% выработки электроэнергии.
1: Короче, кажучи, залишився пиня с газовою трубою сам на сам. Але пишут, что один документ в энергетической сфере Китая та Недофедерации таки подписали.
3: Китай разрешил размещение панда-бондов для российских, значит, компаний. И таким образом Китай гарантирует устойчивый спрос, значит, энергетических компаний России, только им разрешена эмиссия панда-бондов. Значит, это там Роснефть, Газпром, вот им разрешено.
1: Подібні панда-бонди китайці видавали портам і заводам, що будуються в Африці. Кажуть, що навіть два основні порти Панамського каналу брали участь у цій схемі. Усі ж пам'ятають заяви Трампа про те, що китайці фактично керують цим каналом.
4: Китай управляє Панамським каналом, але ми повертаємо його.
3: То Китай доволі давно такі ігри грає, він дає кредити, значит, иностранным компаниям, которые что-то строят на эти деньги, потом выясняют, что они не всегда хорошо этим управляют, значит, у них возникают непогашаемые долги. И Китай тогда, ну, что называется, голову с плеч не рубит, то забирает эти активы себе.
1: Простіше кажучи, Роснефть або Газпрому на далекій перспективі швидше за все стануть китайськими. Ось так геостратег Вова Путін віддав народне надбання, безцінні надра, Китаю.
3: То есть практически Китай сейчас начинает выстраивать дорожку к конфискации газоэнергетических ресурсов России, газоэнергетических компаний России под предлогом того, что они в будущем не смогут гасить долги перед Китаем, вот эти самые обязательства по панда-облигациям, панда-бондам. Да? И вот тогда как бы они просто перейдут под контроль Китая, формально оставаясь на территории России.
1: Недарма ж на офіційній вечері китайсько-російської делегації серед музичного супроводу був і танець маленьких лебедів. Один із найвідоміших фрагментів Лебединого озера. А що таке Лебедине озеро, кожен радянський чекіст дуже добре знає. Як то кажуть, нехай танцюють лебеді.